0: включить радио Накопило. Итак, звучить радио Накопило. Итак, звучить радио Накопило.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.